0: Возьми телефон.
1: Ну вот есть гуси.
2: Да.
1: И есть лебеди.
2: Есть.
1: А откуда появились гуси-лебеди? Это что такое?
2: Это весна, Маугли.
3: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Музыка для всех.
1: Асфальт мокрый, как мои глаза, я нарезаю по МКАДу. Тут весна, а я пуста, как...
0: Только хиты.

радио, которое рядом.

0: Чё танцуешь, лиса?
1: После колобка клету сбросить надо.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят мой.

0: которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Твой самолет.
0: СВХ плюс.

0: Колобок, колобок, я тебя...
1: А я тебя...
0: А я тебя...
1: А я тебя...
2: Весенняя сказка на СВХ+.

твоя музыка. Которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: Зимой,
1: зимой
0: от мороза щеки красные. Весной от витаминоза
1: зеленый.
0: Красиво живем. Ярко.
2: Да.

центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

меня. Музыка для всех. Добрые глаза часто за слабость принимают. Только хиты. Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня? Только твоя музыка. Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: посадил дед батарейки. Не на чем стало радио слушать.
1: Какая страшная сказка.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: громче радио. Больше весны.
1: Весна.
0: Весна.
2: Весна.
0: На плюсе.
3: СВХ плюс.

Музыка для всех. Для всех. Только хиты. Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои. Только твоя музыка.

0: СВХ плюс.
1: Пьяный клуб, никотин, димит, белый дым, под ним весь мир, тысячи рук, шум и крик, громче, звук, ярче, свет.

которую слушаешь ты. Скажет, бай, бай, бай. На радио, которое слушаешь.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: Лучшая музыка. Лучшая.
1: Помнишь, как в школе?
0: Процентные хиты.
2: Ты вина, ты сама виновата. Девочка, дай сладкая вода.
0: Музыка для всех.
1: Лучшая.

0: Что это у вас, аллергия?
1: Да нет, просто много правды говорю. СВХ Плюс – лучшее радио. Вот видите, с лучшей музыкой. И лучшими весенними заставками. Видите, все правда.

0: свидания.
1: СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое

0: собі край.
1: СВХ плюс.
0: Были мы на краю, с нами был теплый июль. От пятерки сломанный руль, с тобой играли в жизнь, которой будем жить. Но сложись последний.

0: Что?
1: Весна.
0: Где?
1: На СВХ+.
0: Когда?
1: Прямо сейчас.

Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. СВХ+.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Mammu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
1: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
0: Ko? Tiešām?
2: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
3: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
4: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
5: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
6: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
7: Big Bank платит своим клиентам?
8: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
9: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
10: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
11: Плюс.

0: маневрировал дроном с рододендронами, у роддома Родион. Маневрировал, жену Маню нервировал. Весенние говорки на радио СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна.
2: На плюсе.

0: Одарил Александр Оксану олеандрами. Отблагодарила Оксана за олеандры Александра. Весенние говорки на СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна.
2: На плюсе.

0: šodienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01-00-00-161.
2: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
3: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ ЛВ.
4: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
5: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
6: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
7: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Visu vai neko.
8: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
9: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
8: Каждый вторник с 18 до 19.
9: С повтором воскресенья с 11 до 12.
8: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
9: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
8: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
9: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
8: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
10: СВХ плюс.

0: лучшая музыка.
1: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова...
0: 100% хиты.

0: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении AirBaltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт ЛКПП.ЛВ.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Veikalos Maxima brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam. Cāļa pusstilbi garšvielās. Rīgas miesnieks 800 gramu 1,99 €. Jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Sulām un sīrupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Kopā ar Sinatip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijā. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinatip. Asatspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
7: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāla tirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
8: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
9: Празднуем 35 лет. Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express – твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.

0: Ikdienas skanstei kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanstei. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 eiro. Akcijas spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
2: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
3: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио SVH-LV.
4: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
5: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
6: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
5: Каждый вторник с 18 до 19.
6: С повтором воскресенья с 11 до 12.
5: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
6: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
5: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
6: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
5: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
7: Начнем лето весело? Два классных дня на Бум-Бум-Фесте в IKEA. Вас ждут музыка, танцы, представления, надувные аттракционы, игры, призы и, конечно же, много-много вкусностей и бомбических фрикаделек. Приходите всей семьей, чтобы повеселиться с нашими плюшевыми друзьями и бомбически хорошо провести начало лета. Ждем вас в IKEA в Риге 6 и 7 июня на Бум-Бум-Фесте.
8: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтерия «Вера
9: Прежнего».
8: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». «Вера Прежнего», 12 августа, концертный зал Дзинтерия.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ведра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Bīs bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
1: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar Paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar Paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
2: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijam. Sinotip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinotip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
4: Биг Банк платит своим клиентам?
5: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
6: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
7: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ-ЛВ.
8: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV. Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
9: Ту страда, ту нудрошини, ту туриес, бет твай ту дзиво? Ко патесиба нозиме бут вириетим? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
10: SVH+.

0: музыка для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты. Твоя музыка.

0: зеленая шапочка? Ты же красной должна быть.
1: Лето, дождись, все будет. Дозрею.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 eiro kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 eiro. Ar paldies karti smiltis kaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 eiro. Maxima.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
4: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, beidz vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
5: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu.
6: Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
7: Празднуем 35 лет. Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
8: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтерия «Вера»
9: Прежнего.
8: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». «Вера» Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах «Билетсервис».
10: Вы слушаете повтор передачи «Магнитики».
11: «Магнитики» – твое путешествие начинается здесь.
12: Твои идеальные греческие каникулы на Крите. Теплое море, длинные ужины в тавернах у воды, маленькие города с набережными, запах оливкового масла и настоящее греческое лето, в которое хочется возвращаться снова и снова. Этим летом на Atlantic.lv июньские туры на Крит по специальным ценам. Обратите внимание, отель 3 звезды с завтраками от 450 евро, 4 звезды комфортный класс от 490 евро, 5 звезд первая линия спа и ресторана с видом на море от 840 евро, лакшери сьют с видом на море и отдых премиум уровня от 1010 евро на человека. Цены за одного в двухместном номере уже включают перелет, трансфер, проживание в отеле и выбранный тип питания. Крит умеет быть разным. Для семей с детьми, для красивого all-inclusive, для отдыха вдвоем, для уютных греческих городков у моря и для спокойного премиум отдыха. Не знаете, какой курорт или отель выбрать? На Atlantic.lv мы подскажем, где лучшие пляжи, какой регион подойдет именно вам и какой отель даст то самое ощущение настоящего отдыха. Выбирайте свой Крит на Atlantic.lv или приходите в наши офисы в центре на Меркель 19 или Базницес 9/11. Atlantic Travel, телефон 67-22-05-05, 67-22-07-07.
13: Магнитики.
14: Пульс планеты.
12: Дамы и господа, представляю вам тревел-эксперта, путешественницу только-только с самолета и прямо к нам сюда в магнитике Юлия Римлина в студии радио СВХ+. Привет, Юль. Давайте-ка начнем, наверное, все-таки передачу по традиции уже с новостей. Вот. И давай со вкусной кинематографической новости начнем. Мне кажется, она и красива, и вкусна. В Турции решили привлекать туристов необычным способом. Там анонсировали запуск международного фестиваля гастрономического кино, принципиально нового для Эгейского побережья экскурсионного формата. Премьерный тур запланирован на июнь этого года. Вместо пассивного отдыха у воды взыскательным путешественникам предлагают сложный интеллектуальный продукт, объединяющий высокую кухню, кинематограф, историческое наследие и глубокое погружение в локальную культуру региона. В основе лежит идея синестезии, одновременного воздействия на визуальные, слуховые и вкусовые рецепторы человека. Во время показов тематических кинолент от ведущих мировых режиссеров, посвященных гастрономии, зрителям предлагают специальное дегустационное меню. Гости дегустируют изысканные эгейские блюда строго синхронно с их появлением на киноэкране, что позволяет добиться максимального эффекта. Представляешь?
9: Слушай, ты мне продал идею.
12: Вот, это не я, это Турция.
9: Слушай, у нас из Риги прямые рейсы 1,5 месяца будут, если не ошибаюсь, в сентябре и в октябре у нас будут полеты именно на Эгейское побережье.
12: Вот.
9: Так что можно присоединиться. Это очень классно. Представляешь, ты чувствуешь, и ты ешь, и смотришь.
12: Вот. Нет, это специально. Здесь же будет еще познавательные лекции. Все расскажут о сырах, оливках, йогуртах. Плюс предложат приготовить самим что-то.
9: Невероятно.
12: Красота! Красота!
9: На самом деле, вот через такие ощущения, через такие опыты ты и познаешь мир. Это
12: конечно.
9: Очень здорово.
12: Конечно.
9: Но давай переместимся в Грецию,
12: давай,
9: из которой я только-только буквально пару часов как приземлилась. И помнишь, мы пару программ назад рассказывали о том, сколько много пляжей с голубыми флагами в Испании.
12: Совершенно
9: верно. Так вот, у Греции оказалось, вот они прям вот соревнуются за нашу с тобой любовь. И 624 голубых флага в 26-м году в Греции. И основные пляжи с голубыми флагами, чемпионы такие Греции по регионам, это Халкидики.
12: Угу.
9: Кстати, очень люблю Халкидики, если вы там...
12: А правильно Халкидики говорить, а не Халкидики?
9: Ты знаешь, мне кажется, что Халкидики,
12: да?
9: Потому что я как-то вот с греками общаюсь, могу ошибаться, не буду точно,
12: едем
9: но
12: дальше.
9: Давай так. Абсолютный рекордсмен. 93 флага.
12: Угу.
9: У них много маленьких пляжиков. Вообще они такие, в этот регион не очень, там не так много туристов, и не так он как бы этими отелями заселен, да, поэтому если не были именно на Халкидиках, там три пальца таких полуострова, каждый по-своему интересен. И остров Крит, 4 региона, удерживает первенство как самый титулованный остров с пляжами с голубым флагом. Так что Родос тоже входит в топ-лидеров и Атик. Мы сегодня обязательно с тобой поговорим про Грецию, про мои впечатления.
12: Обязательно,
9: потому что, конечно, это всегда интересно, когда ты только-только вернулся, вот как он сезон начинается. Все.
12: Ну, обязательно.
9: Уже раскачивается все.
12: Я же хочу на контрапункте рассказать про другой тренд мировой. Мировой тур-рынок стремительно меняется. Новый, откровенно опасный тренд, внимание, массовые экскурсии, никогда не поверишь, в самые бедные и криминальные кварталы планеты. Ярче всего этот феномен проявляется в Бразилии.
9: Фавелы, да? Нет.
12: Фавелы, Бразилия, конкретно фавела Росинья, главный мировой эпицентр тренда, вот туда. В прошлом году Рио-де-Жанейро принял рекордные 12,5 миллионов туристов, рост почти на 45%, и значительная доля этого туризма пришлась именно на так называемый фавельный туризм. Что любопытно, что никто не гарантирует безопасность. Никакой безопасности. Шаг лево, шаг вправо, не так посмотрел, а могут быть любые совершенно приключения, скажем так, в этих фавелах. Даже гид, который ведет эту экскурсию, ничего не сделает. Более того, Бразилия на первом месте. На втором месте, как ты думаешь, какая страна? Индия. Трущобы Дхарави.
9: Угу.
12: Такое чуть-чуть грузинское название. Дхарави. Эти трущобы стали популярна благодаря фильму «Миллионер из трущоб». Сегодня сюда будет организована и пешая экскурсия, рекламируя как погружение в реальную социологию, в экологический урбанизм, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И говоря, что какие-то деньги пойдут, и якобы вот жителям этих трущоб... Ерунда, никакие деньги жителям трущоб не идет, да.
9: Слушай, ну обычно вот так начинается... Сейчас ЮНЕСКО придет и встанет на защиту всех этих трущоб и скажет: нет-нет.
12: Нет-нет.
9: Мы не пустим...
12: Кого мы в прошлой программе или позапрошлой программе?
9: Мы не пустим портить наши
12: трущобы. В джунглях этих жуков каких? Светлячков, помнишь? Светлячков защищаем, да.
9: Теперь трущобы будем защищать.
12: Теперь трущобы. Ну, а вот если вдруг вам придет в голову сбеситься от жира и поехать вот эти трущобы, знайте, что там риск для здоровья колоссальный просто. Антисанитария, вероятность подхватить брюшной тиф или холеру вместо здрасти. И самое-самое-самое. Трущобы Кибера. Это в Кении. Самый жесткий сектор Африки. Там вообще местные банды без труда вычисляют чужаков. Я чуть не прочитал чудаков. Хотя, мне кажется, чудаков в первую очередь.
9: Подошло бы классно.
12: За свои деньжищи вот туда поехать.
9: Кения, она настолько контрастная. Там и можно и люкс-отдых себе устроить.
12: Не-не-не-не-не. Тут совсем другая история. Полицейские в эти кварталы не ходят. В общем, если вы надумаете тудой, вот, ну, ваше дело. Тренд на опасные трущобы — это отражение пресыщенности рынка. Ну, то есть жир бесится.
9: Это все про вот эти вот опыты, которые люди пытаются получать в путешествиях, которые они не могут получить здесь, сидя дома. И поэтому придумываются все новые идеи, да?
12: Опять-таки,
9: а мы с тобой будем про эти идеи рассказывать.
12: Да, придумывается не самыми бедными людьми, да, чтобы добраться до той же Индии, до Кении, да и до Бразилии, ну, просто так человек туда не поедет со средним достатком. А давай-ка к нашим новостям.
9: Ну, как-то, наверное, надо к традиционным способам проведения досуга и отпуска, возможно. У нас впереди, в общем-то, лето, у всех отпуска. Люди думают о том, куда бы полететь не вот за этим вот эксклюзивом, да, а за какими-то нормальными, приятными, классными впечатлениями. Искупаться, в конце концов, в море поплавать.
12: Вот давай об этом и поговорим. Последний тренд, скажем так, наших широт – это тренд доплаты за топливо. Вот такой вопрос.
9: Он как-то зашел.
12: Да, допустим, человек покупает тур. Купил, да, заплатил деньги. Вот. Вероятность того, что к нему прилетит добавка за топливо, а это, возможно, от 40 до 80 евро на человека, какова вероятность? И кому-то прилетает, кому-то не прилетает. В чем здесь, что называется, подвох? И почему кому-то прилетает добавка за топливо или не прилетает?
9: Смотри, тут давай тут много аспектов, на самом деле, в этом вопросе, да, потому что есть рейсы, на которые может быть добавка за топливо, есть рейсы, на которые не будет доплаты за топливо, да. Но мы сейчас говорим про организованный туризм, про туры, да.
12: Разумеется. Тур, купленный у туроператора здесь,
9: да,
12: в Латвии.
9: Да. Смотрите, значит, формировалась цена на туры осенью.
12: Uh-huh.
9: То есть эти туры все рассчитывают, загружают в систему, и дальше, значит, вот и цена на туры формировалась тогда, когда цена на топливо была 700 евро, да, и, ну, я про авиационное топливо. Uh-huh. Сейчас она изменилась более чем 2,5 раза. Соответственно, тем, кто покупал туры тогда, прилетела, твоим термином, да, прилетела добавка за топливо. Она в зависимости от туроператора, в зависимости от авиакомпании, от 40 до 80 с копейками евро, может быть.
12: На человека?
9: На человека. Значит, те туры, которые сформированы на регулярных полетах, например, там Испания, Италия, тот же Крит, да, туда не прилетит добавка за топливо не за то, что продано в прошлом году, не за то, что продается сейчас.
12: У меня вопрос. В Испанию не прилетит?
9: Нет, в Испанию.
12: Очень хорошо.
9: В Испанию не прилетит.
12: Говорит заинтересованный человек.
9: Да, значит, прилетит на Турцию, прилетит на Черногорию, на Болгарию. Да, вот эти вот, на Египет. Но Египет, у нас его совсем мало осталось, но, тем не менее, он летом тоже летает, да, на то, что было продано вот именно до начала повышения цены. Это начало марта. Но тут у нас такая интересная сложилась ситуация на рынке, что туроператоры разделились. Кто-то из них добавляет на те туры, которые там продаются, не знаю, 2-3 недели назад, так, тоже добавляют. Так. Потому что они оставили те цены, которые у них вот были рассчитаны осенью. Некоторые туроператоры пересчитали и уже продают по обычным ценам. А еще есть еще один вариант, как продается. Такая доплата, которую тебе сразу же обозначают в момент, когда ты покупаешь тур, то есть ты покупаешь, например, там тур за 1500 евро, угу, да? И ты можешь за 50 евро взять гарантию или доплату, что твой тур, цена не изменится. Все. Так. Значит, твой тур на двоих 1500 плюс 100 евро, соответственно, за двоих, вот он 1600. Все, у тебя полная гарантия, что ты полетишь там, угу, в октябре, в сентябре, не знаю, в июле уже по фиксированной цене. Я не буду сейчас говорить, кто именно добавляет, кто не добавляет, кто уже как бы, кто вот эти гарантии. Это все вопросы, ну, в этой ситуации уже к туристическим агентствам, да.
12: И
9: ну,
12: каждый крутится, наверное, по-своему, да?
9: Нет, не каждый крутится. Любой туристический агент в курсе. Он прекрасно знает, где не будет доплаты, ага, а где она может быть, да. Угу. Но мы говорим сейчас только про чартеры именно. Да, потому что все, что сделано на регулярке, на нашем любимом Airbaltic'е, все, что сделано вот именно групповые туры, которые летят на регулярных рейсах, там цена не будет подниматься.
12: Ну, хоть какие-то хорошие новости.
9: А еще, знаешь, момент очень хороший есть про это. Если ваш тур, цена на него, вот эта доплата за топливо, больше, чем 8%,
12: От стоимости
9: вашего тура. То есть ваш тур стоит 1000 евро, а да, доплата 82 евро.
12: Да, да.
9: Все, вы можете отказываться. Смело.
12: Просто от чего?
9: От тура. Ну, то есть вы можете не доплачивать, вы можете понятно от него отказаться. Угу. Да? Ну, например, вы не хотите, вы не согласны, там еще что-то. Вот. И если меньше 8%, ну, то есть это вот некое такое... Ну, это предусмотрено в законе.
12: Это закон,
9: это, да? Это в законе, uh-huh, да, да, да. Это предусмотрено в законе, и это то, на что может увеличиться стоимость поездки в ситуации, если поднимается стоимость топлива. Но сейчас как бы она более-менее застабилизировалась какое-то время.
12: Пожелаем людям, которые могут повлиять на стоимость топлива.
9: А еще момент,
12: топлива.
9: Момент, знаешь, какой классный?
12: Какой?
9: За 21 день до вылета у вас может быть доплата за топливо, а все, что меньше 21 день, то
12: понятно.
9: Есть если вы покупаете горящий тур, там за 2 недели, за
12: все
9: 20
12: понятно.
9: Дней никаких доплат не будет. Просто вот сейчас заходите,
12: как
9: там,
12: много
9: не знаю,
12: это?
9: 15 июня хотите лететь, смело покупайте, у вас никаких доплат за топливо не
12: а
9: будет.
12: А давай-ка, Юля, к конкурсу.
9: А давай.
12: А давай-ка, смотрите.
9: Давай.
12: Мы
9: а
12: сейчас...
9: я летела и готовила вам вопрос.
12: Да, сегодня конкурс приготовила Юля, она сейчас опишет кое-что, а вам надо отгадать, что Юля описала. 25, 45, 25, 25. Вы отгадываете и получаете 50-евровую подарочную карту или просто 50 евро на ваше путешествие от atlantic.lv. Итак, прошу, Юля.
9: Итак, первое. Белый город. Второе. Белый. Infinity Pool. Третье. Кальдера.
12: Белый город, Infinity Pool и Кальдера. Что загадали? 25, 45, 25, 25.
15: Это «Магнитики» с Юлией Римлиной и Димом Харовым.
16: Сколько, кавалерия, ты мою преступление сделай больно, как моление, чтоб запомнилось навсегда.
15: СВХ+.
17: Ничего не...

0: вы слушаете повтор передачи «Магнитики».
1: Путешествие в прямом эфире. «Магнитики».
2: Итак, давайте подведем итоги нашего конкурса. Юля загадала следующее. Это первый у нас был «Белый город». А второе, что у нас было, напомню?
3: «Инфинити Пул».
2: «Инфинити Пул». И третье?
3: «Кальдера».
2: «Кальдера». А среди вариантов Польша, Дубай. А что у нас еще было из неправильных вариантов?
3: «Кальдера».
2: «Кальдера» нет. Вот
3: был
2: Польша,
3: вариант.
2: Польша. Был, да?
3: Mm-hmm.
2: А Кипр еще был греческий. А вот. Было много правильных вариантов. Это Санторини. Это остров Санторини, о котором мы обязательно расскажем. Сейчас мы давайте поздравим нашу радиослушательницу Нату. А номер телефона заканчивается на 933, дорогая Ната. А подарочная карта на 50 евро от atlantic.lv ваша.
3: С вами
2: поздравляем. Свяжется, поздравляем. А мы сейчас как раз-таки отправимся туда, откуда к нам прилетела Юля. Итак, Юля, полетели.
3: Полетели. Ну, давай, во-первых, объясним, что такое кальдера для тех, кто...
2: Да.
3: Ну, тут, наверное, самое главное слово, которое надо объяснить из нашей загадки. Санторини — это след огромной вулканической катастрофы. То есть 4000 лет назад это был большой вулкан, который рванул, что называется, и вот этот вот такой полукруг...
2: Чаша, огромная,
3: фактически древнего вулкана, и вот именно она дает вот эти драматические виды со скалами, темно-синим морем. Невероятно красиво,
2: То есть кальдера — это и есть вот эта чаша, да? Не знал, сказать по правде. Окей, белый город.
3: Белый город Санторини, узнается мгновенно. Белые дома на краю обрыва, узкие улочки, голубые купола.
2: Ярко-голубые крыши на этих домах.
3: Вот именно так. Ты знаешь, я думала, что это усиление вот каких-то фотографий. Нет, вот правда, раз надо побывать, потому что...
2: Как я жалею, что мы не поймем.
3: Невероятно. И правда, там вот прям обрывы, вот ты идешь, и внизу у тебя вот туда куда-то уходит. Все так невероятно классно.
2: Я вижу, у тебя мурашки побежали.
3: Вот. И Infinity Pool, потому что современный Санторини, он стал таким лакшери-символом. Действительно, маленькие отельчики, они крошечные какие-то номера, да, и из номера небольшой бассейн, который вот они такими, ну, как бы идут
2: ступенями,
3: да, каскадами, и ты плаваешь в этом. Я не плавала, я просто на экскурсию приехала, но я видела людей, которые там
2: плавали
3: в этом бассейне с видом на эту кальдеру. Ну, классное ощущение. Но, знаете, общались тоже с туристами, которые там в ресторанчик заходили, все. И, конечно, вот те, которые прилетели туда там на неделю, говорят, ну, скукота.
2: Да ладно?
3: Да, скукота. То есть это место, куда можно прилететь на 2-3 дня, это максимум. Вот. То есть как бы вот поставить себе, что я там был, посмотреть на это обязательно, потому что ощущения непередаваемые, правда, вот от этой высоты, от этого от такой невероятной панорамы, вот этой вот, когда ты стоишь на этой скале, да, и действительно все красиво, все так как-то кукольно.
2: От красок, наверное, да еще?
3: Да. И нам повезло, был солнечный день, то есть вот все как на открытке, да, и классные ресторанчики, можно посидеть тоже вот прямо возле с видом на вот эту вот красивую, невероятную панораму.
2: И наверняка огромное количество туристов.
3: Да. Очень большое. Первое, что когда ты заходишь вот к этому, к этой горе, да,
2: да.
3: Ойя она называется, да, вот это место, у меня был даже немножко такой какой-то легкий шок, потому что зачем так много людей? Почему мы все здесь собрались в один и тот же момент, да? И я даже сняла несколько именно видео, как много людей, да? А потом ты как-то к этому привыкаешь, как-то люди рассредотачиваются, и уже потом, когда ты выходишь там в центр этого городка, уже не настолько. Но вот сам вход, и он, видимо, такой маленький, узкий, и вдруг там несколько групп, когда они между собой, ну, да, есть такое, да? То есть это не... Ну, это место, которое надо раз увидеть, там, 2 часа обойти его и, может быть, там, остаться на ночь, чтобы закат этого солнца, вот увидеть этот невероятный закат.
2: Закат надо обязательно, да? Послушай, ну, а может быть, тогда действительно, вот, как цель путешествия остров Крит, а с Крита уже поездка на Санторини.
3: Совершенно
2: вот,
3: однозначно
2: грубо говоря,
3: согласна,
2: да, не
3: с тобой.
2: Тратить, да, вот, там, не знаю, там, 2-3 дня, неделю не ехать на Санторини, что называется.
3: У нас были прямые рейсы из Риги, кстати, на Санторини. Мы тогда очень нашей туристической общественности удивлялись, что, в общем, такое направление, на которое не все поедут, как на неделю. Uh-huh. Вот так. Хотя там, помимо вот этого вот красивого места, этой Ои, есть и обычные города, и, ну, маленькие городки какие-то там. И Airbnb там, конечно, вовсю работает.
2: Пока,
3: да-да-да. И отельчик там есть. Но все это очень-очень-очень компактно. Смотри, с Крита ходят паромы.
2: Паромы, да.
3: Паромы скоростные, паромы обычные. На скоростном 2 часа ты едешь. Он достаточно большой.
2: Комфортабельный,
3: удобный, комфортабельный.
2: Всего.
3: 2-3, ну, там палуба и для машин, палуба, для 2 палубы, где ты можешь посидеть. Угу. Есть там место, где можно выйти и немножко поснимать. Не какие-то там неудобные кресла, а там прям, ну, как вот в бизнес-классе сидишь фактически. Вот такие вот большие, хорошие кресла. Ну, в зависимости тоже от класса бронирования, да, потому что там есть возле окна там дороже, по центру дешевле.
2: Ну, понятно,
3: то есть там,
2: понятно,
3: надо, там надо выбирать.
2: Да, да.
3: Но сам по себе вот этот вот опыт, 2 часа ты приехал, и там уже экскурсия по Санторини. Поедете на Крит, если вы не первый раз едете на Крита. У нас Крит очень любят. У нас на Крит летают уже 30 лет, на самом деле, из Латвии, да, кстати. Вот. А наш, помнишь, гость был Арно, вот,
2: да,
3: он
2: да.
3: был первооткрывателем Крита для Латвии. Его туристическая компания «Алида Турс» тогда открыла именно Крит. Это были первые рейсы на Крит. И действительно, Крит, он как такое отдельное... Это даже, как сказать, вот есть... Греция, а есть отдельно Крит. Это
2: давай отдельно про Крит мы с тобой поговорим. У меня только еще один вопрос про Санторини. Скажи мне, пожалуйста, если там все это дело вулканического происхождения, что там с пляжем, если там песчаные хорошие пляжи?
3: Я не наблюдала этих пляжей. Я думаю, что ну, там, где мы ездили, их не было. И их нету. Потому что он действительно вулканический. И в основном там просто вот скалы, обрывы, скалы, обрывы. Так что нет, если за песчаными пляжами, то это на Крит.
2: Окей, вот про Крит как раз-таки. После рекламной паузы мы с вами поговорим очень конкретно и очень, в том числе, вкусно.
1: В эфире «Магнитики». Начнем лето весело? 2 классных дня на Бум-Бум-Фесте в Икеа. Вас ждут музыка, танцы, представления, надувные аттракционы, игры, призы и, конечно же, много-много вкусностей и бомбических фрикаделек. Приходите всей семьей, чтобы повеселиться с нашими плюшевыми друзьями и бомбически хорошо провести начало лета. Ждем вас в Икеа в Риге 6 и 7 июня на Бум-Бум-Фесте.
4: Лидл в Латвии уже 5 лет. С субботы бананы 1 килограмм 99 центов. Куриное филе XXL 1 килограмм 5,89. И растворимый кофе Якобс 200 грамм 7,99. Лидл стоит того.
5: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги 2-го уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из 2-го уровня пенсионного фонда.
6: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио SVH-LV.
7: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
8: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
9: Биг Банк платит своим клиентам?
10: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
11: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks. Veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3. Īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
12: Празднуем 35 лет! Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express – твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
0: Вы слушаете повтор передачи «Магнитики».
13: «Магнитики». Включай и отдыхай.
2: Твои идеальные греческие каникулы на Крите, теплое море, длинные ужины в тавернах у воды, маленькие города с набережными, запах оливкового масла и настоящее греческое лето, в которое хочется возвращаться снова и снова. Этим летом на Atlantic.lv июньские туры на Крит по специальным ценам. Внимание! Отели 3 звезды с завтраками 450 евро от. Отели 4 звезды комплекс, комфортный, простите, класс от 490 евро. Отели 5 звезд, первая линия спа и ресторана с видом на море от 840 евро. Лакшери 5 звезд, сьют с видом на море и отдых премиум уровня 1010 евро на одного человека. Все это цены за одного в двухместном номере и уже включает в себя перелет, трансфер, проживание в отеле и выбранный вами тип питания. Крит умеет быть разным. Для семей с детьми, для красивого all-inclusive, для отдыха вдвоем, для уютных греческих городков у моря и для спокойного премиум отдыха. Не знаете, какой курорт и отель выбрать? Запросто. Atlantic.lv вам подскажет, где лучшие пляжи, какой регион подойдет именно вам и какой отель даст то самое ощущение настоящего греческого отдыха. Выбирайте свой Крит на Atlantic.lv или приходите в наши офисы в центре Риги на Меркель 19 или Базница 9/11. Atlantic Travel 67-22-05-05 67-22-07-07.
13: В эфире «Магнитики».
2: Итак, Юля, слово тебе. Мы сейчас отправляемся на Крит, совершенно чудесный остров, на котором стоит побывать и не один раз добавлю от себя.
3: Ну да, ты прилетаешь вроде бы как бы на остров, думаешь, ну, курортное место. Как первый раз, по крайней мере, когда я летела, у меня было такое ощущение. Но потом ты перестаешь его так воспринимать, потому что, во-первых, там очень много местных. Uh-huh. Да? То есть люди живут своей жизнью. Это интересно наблюдать, смотреть Крит. Жители Крита, они особенные, они немножко другие, они не такие, как греки, которые на материке живут, да, то есть так как мы общаемся там и с ательерами, и просто есть какие-то друзья, то люди такие, они, с одной стороны, гостеприимные, но такие вот держат немножко дистанцию, но если вот начинают с тобой дружить, то это вот прям такая вот очень открытость такая. И они так и принимают туристов. Они любят туристов. У них нету, возможно, какого-то такого лоска, вот этого лакшери-лоска в обычной жизни. Там есть, конечно, этот лакшери-сегмент однозначно, да, совершенно, но он тоже очень аутентичный. То есть даже если ты едешь в лакшери-отель, он у тебя все равно будет очень греческий, с очень греческой кухней, со всеми традициями, со всеми какими-то... какое-то будет развлечение в отеле тоже. Они настолько ценят вот эту аутентичность своего острова, но у них действительно невероятная история. Да? То есть то, что вот 4000 лет назад случился этот извержение этого вулкана, да, оно же больше всего на Санторини. Угу. Это когда большой остров превратился
2: Кальдера,
3: в Санторини.
2: Да, вот это, да, самое, да, которое образовалось.
3: Он же было очень сильное цунами. Угу. Это сильное цунами, оно очень сильно повредило север Крита, да. И там как раз тогда была цивилизация, которая развивалась уже много лет. Это известная минойская цивилизация, да. то, что там осталось, вот Икносский дворец, и вот эти вот фрески. Ты же был, наверное, да? К Минотавру ходил?
2: К Минотавру. Ну, мы подъехали туда, так посмотрели и думаем, ну, ладно, пусть он пока без нас. Не, пусть спит спокойно, не будем его трёшь. Ну, где-то там мы ходили, да.
3: Но они вообще считались такой первой великой морской цивилизацией Европы. Они жили, они очень хорошо, спокойно, без каких-то завоеваний. То есть у них там, не знаю, на этих фресках дельфины, море, какие-то праздники, яркие краски. И вот, ну, то есть там постоянный вот этот вот праздник каждый день, да. Но и потом же Критом владели там. И Византия, и арабы, там были венецианцы. Кстати, очень многие городки такие, как Ретимна, например, они очень такие итальянские. Они же много несколько сотен лет там, в принципе, было тоже итальянское влияние, поэтому вот те порты, они такие, венецианцы их построили, крепости. В общем, Крит — это такое вот смешение и греческой, и восточной, и итальянской атмосферы. Ну и стратегически он же в самом центре Средиземноморья. Европа, Азия, Африка — три моря. И, в общем, это все очень сильно накладывает свой отпечаток. То есть вы там не соскучитесь. То есть если, как часто бывает, кто-то из семьи хочет пляж, а кто-то хочет зрелищ, да? То есть можно совершенно спокойно разделиться. Или наоборот, там, один день пляж, один день куда-то поехать. Рекомендую брать машину.
2: Да.
3: Те, кто были на Крите, я думаю, согласятся со мной. Да.
2: Довольно удобные дороги.
3: Да, расстояния, конечно, очень большие. И ты можешь там ехать 2-3 часа, этот остров не кончается. И ты, меняются только пейзажи, там можно в горы подняться, можно переехать на южную часть, она вообще абсолютно другая. То есть, если вот был, да, на южной части.
2: Мы ездили к этому пресноводному озеру, где там какие-то должны были быть черепахи, там бла-бла-бла, черепах особенно не было, вот, по-моему. Но мы получили массу удовольствия, отдохнули на берегу этого озера, и просто вот сама природа и само путешествие, я, как сейчас вспоминаю, было очень комфортным. И
3: вот заметь, ты же тоже был на Крите не один и не два раза. Я тоже где-то вот в районе 5 раз, я так примерно.
2: 3-4 раза.
3: Но я поняла, что я даже везде не доехала, куда я хотела. Именно, да? То есть для меня это еще не до конца тоже открытый этот остров. И поэтому можно снова приезжать и наслаждаться, конечно, этой греческой кухней.
2: Как это там вообще вкусного, только что я хотел сказать.
3: Я вот тебе принесла кусочек Греции.
2: Я только что хотел сказать спасибо за это оливковое масло, за этот кусочек сыра. С удовольствием вспомню те свои вкусовые ощущения, которые вот присутствовали на Крите. И что удивительно, вот действительно там, казалось бы, просто вот кусочек хлеба с оливковым маслом, он имеет какой-то удивительный вкус. Вот ты купишь здесь хлеб и то же самое масло. Но не будет такого вкуса, как там. Возможно, это воздух, возможно, это атмосфера, возможно,
3: воздух,
2: это
3: да,
2: еще что-то, но тоже это настолько там все вкусно, не знаю.
3: Ну, там атмосфера тоже. Ты как будто бы там замедляешься. Вот есть это ощущение. Они никуда не спешат.
2: Есть.
3: Вот это вот ощущение этого южного региона, южноевропейского региона. Кстати, нет такого ощущения в Турции, да? То есть вот очень разные.
2: Согласен.
3: Очень два разных направления.
2: Абсолютно.
3: Два очень любимых нами летом. Но если Турция, это больше про какую-то такую анимацию.
2: Движуху.
3: Про горки.
2: Про движуху.
3: Про удовольствие. Да. Про такой гедонизм прямо во всех смыслах этого слова.
2: То есть
3: да?
2: Здесь то, тише.
3: То Греция, она спокойнее, конечно,
2: комфортнее. Да. И я бы даже сказал, вкуснее несколько. Вот если брать какие-то базовые вещи, да, это не ресторан в отеле, да, где классные повара в Турции готовят классные блюда, а вот, ты покупаешь...
3: Я немножко скажу в защиту Турции. Турция сейчас очень... многие кухни представлены в больших отелях. И действительно хороший,
2: это
3: и хорошего качества.
2: Это понятно.
3: То есть это как вот в Дубай. Сейчас мы не летаем в Дубай, но вообще в Дубай ты туда приезжаешь, там у тебя не арабская кухня, там у тебя все, что только можно попробовать, да. И в этом смысле как бы турки, конечно, сейчас впереди планеты всей. А Крит – это аутентика. Это аутентика, это...
2: Мы еще долго можем говорить про Крит и о много-много хорошего. Если вы там не были, мы вам с Юлей советуем, побывайте. А тем более, что там никогда...
3: Погода наладилась, я улетала, солнце наконец-таки.
2: И там никогда не бывает, как мне кажется, очень жарко. Мы просто были... Там постоянно легкий такой ветерок, да, поскольку это остров. Да, такой приятный легкий ветерок. Вот. Юлечка, нам пора пришла прощаться. Впереди еще реклама. До следующего вторника мы с вами
3: Следующая программа у нас будет про Санторини, потому что я за свою поездку успела побывать и на Санторини, и на Крите, и... Ой, на Санторини, извини, на Сардинии.
2: На Сардинии! Мы про Санторини говорили. Сардиния, ну, можем еще по разу поговорить.
3: Сардиния, да. Мы расскажем про Сардинию, потому что это тоже очень интересный и популярный будет в этом сезоне направление Сардиния.
2: И про магнитики обязательно что-нибудь расскажем или вернем. Юлия Римлина, Дим Харов, программа «Магнитики». Будьте с нами и путешествуйте, путешествуйте, путешествуйте. Пока.
3: Пока.
14: Магнитики. СВХ+.

0: Официальный сейчас ТОП-20 СВХ+. Вместе с Эдгар Сторм.
1: Ближайший час мы вам не расскажем, правда ли, чтобы победить в споре с девушкой, нужно заплакать первым, но зато все расскажем о 20 самых горячих хитах радиостанции СВХ+, на этой неделе. Меня по-прежнему зовут Эдгар Сторм, и прежде чем мы начнем, давайте послушаем три самых горячих песни, которые возглавляли наш хит-чарт на прошлой неделе. Итак, на третьем месте был Филатов и Кэрос. Включи музыку. Вице-лидером стал Holy Flame, Тану. Ну а на вершине горячей двадцатки радиостанции СВХ+, на прошлой неделе красовалась Елизавета Вальдемаровна, наша певица «Елка», «Проще». Музыкальный хитовый расклад на прошлой неделе. Пора начинать итоги дня сегодняшнего. Начинаем по традиции с 20-й строчки. На ней находится Беовульф, Феникс.
0: 20. Место номер 20.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотни дней, я обернусь Фениксом.
0: СВХ+. 20.

0: синглом Вервулфа «Феникс, ведь чародейка там хочет ворваться в горячую двадцатку». И кто знает, может быть, на следующей неделе у нее это получится. 13 недель вместе с нами находится Вервулф «Феникс». Минус одна позиция на этой неделе. И она распечатала нашу двадцатку. Кто продолжит? Сейчас узнаем.
1: 19. Место номер 19.
2: Море, привет. Это

0: Бобром решил нас порадовать, ну, тем, что приближает лето своими композициями и тем, что врывается на этой неделе, как новинка в хит-чарт радиостанции СВХ+. Добром, новая работа от них, «Море привет», место номер 19. И это не единственная новинка на этой неделе, но об этом позднее.
1: 18. Место номер 18.
2: Пускай будет годно, лишь бы ты была довольна.
1: СВХ+.

0: под эту композицию немного начинает двигать бедрами. А все потому, что Mia Boyka, ее новый блокбастер музыкальный, врывается в горячую двадцатку радиостанции СВХ Плюс и делает это на 17-ю строчку. Mia Boyka, экспонат. Ну что, олды, пора доставать кассеты, ведь следующие 3 минуты вместе с нами Лирик и его кассеты.
1: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ Плюс. 16.
2: Место номер 16.
1: СВХ Плюс.

20 СВХ+, составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ+, вместе с Эдгар Сторм. 15. Место номер 15. СВХ+.

0: Мари Краймбрери ни в коем случае не ждет и проживает эту жизнь настолько красиво, насколько возможно, и может со своим суженым запросто кружиться в танце, когда им поет сам Владимир Пресняков и Наталья Подольская. В нашем хит-чарте Мари поет прямо сейчас для нас и делает это на 15-й строчке. Давай не ждать, минусует одну позицию и 7 недель уже находится в нашем хит-чарте. Продолжаем.
1: 14. Место номер 14.
2: СВХ плюс
1: 14.

0: Если ваше тело еще слишком зимнее для летней одежды, то вот-вот оно наступит. И композиция, которая прямо сейчас звучит, конечно, согревает. Это Kraft Survive. Их суперхит под названием «Кошка» на этой неделе находится на 13-й строчке.
1: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 12. Место номер 12.

0: Возьми телефон.
1: 11. Место номер 11.
2: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
1: СВХ плюс 11.

0: песня, конечно, супер флирт для всех, кто в нее погружается. Мы прямо сейчас погрузились в музыкальном плане в Клаву Коку, дружить в губы, и скоро погрузимся в горячую десятку. Но прежде давайте повспоминаем, с чего мы начинали.
1: 20.
0: Да, на грани на этой неделе находится Бервулф и ее Феникс, место номер 20.
1: 19.
0: Новое вливание в горячую двадцатку. Добро, море, привет.
1: 18.
0: 18-я строчка достается не мига, довольно.
1: 17.
0: Еще одна горячая новинка в хит-чарте. Это Мия Бойко, экспонат.
1: 16.
0: Лирик кассеты. Пятнадцатая строчка. Мари Краймбрери. Давай не ждать.
1: Четырнадцать.
0: Опасно, но очень красиво. Вань Дмитриенко, «Ртуть».
1: Тринадцать.
0: Кравца, Абайба, «Кошка». На 12-й строчке трио Арни Токсис, Big Baby Tape, Nobody.
1: 11.
0: Ну и как мы слышали ранее, девушка, которая флиртует по-прежнему, Клава Кока, дружить губы.
1: 20. Прямо сейчас лучшие из лучших. Топ-20 СВХ+.

0: Мишель поет про ту самую малиновую, или как ее называют, клубничная луна. Это традиционное название июньского полнолуния. Так что вскоре можем насладиться этим явлением. А прямо сейчас в музыкальном плане наслаждались моя Мишель на малиновой луне. Она открыла горячую десятку на этой неделе. Продолжаем.
1: Топ 20 СВХ плюс. 9. Место номер 9.
2: Кто тот самый красивый, кто смотрит на женщин, все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
1: СВХ плюс. 9.
2: Говоришь,

0: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении Air Baltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ-ЛВ.
3: Лидл в Латвии уже 5 лет. С субботы бананы 1 килограмм 99 центов. Куриное филе XXL 1 килограмм 5,89. И растворимый кофе Якобс 200 грамм 7,99. Лидл стоит того.
4: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. Maijam. Sinotip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. Starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinotip. Asatspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
5: Официальный хит-чарт ТОП-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм. 7. Место номер 7.
6: Нету счета твоим счетом, потеряешься по барам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберем.
5: СВХ Плюс 7.

0: написала Севилья этой композиции «Карма». Это хорошее вино, которое только начинает раскрываться. Да, раскрывается по-прежнему этот дуэт. Егор Крид, Артик Асти, «Карма». В нашем хит-чарте на этой неделе это самая высокая новинка. Место номер 7. Перед этим Зиверт газовала с синглом «Газ», которая добавила две строчки. А вот дальше, к нам присоединится хитовая группа «Винтаж» и их «Малахит».
1: 6. Место номер 6. СВХ+.

0: Вот что точно, ребята, мы с Филатов и Кэрос, не грустно. Только последить за их социальными сетями. Дмитрий Филатов, конечно, все время креативит и поддерживает веселое диджейское дуэтное настроение. Хотя Филатов и Кэрос, я уже говорил много раз, давно уже не диджейский дуэт. И старые вокалистки, которые уходили в декрет, потихонечку начинают появляться на студии. А это значит, что совсем скоро появится еще больше нового материала. Филатов и Кэрос, включи музыку, на этой неделе вылетает из горячей тройки, но по-прежнему красуется на высокой пятой строчке. Включи музыку, минус две позиции, 6 недель в нашем хит-чарте. И прямо сейчас мы узнаем, кому совсем чуть-чуть не хватило, чтобы попасть в ту самую заветную призовую тройку. На этой неделе это Вон Амур, «Широка река».
1: 4-4. Место номер 4. СВК 4-4.

0: Plus vместе с Эдгар Сторм.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstābīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Lidl v Latviji уже 5 лет. С четверга. Салат айсберг одна штука 99 центов. Свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl. Стоит того.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
4: Прежнего.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билетсервис».
5: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм.
6: Лучшие музыкальные композиции на этой неделе собрались, чтобы побороться за вершину первенства в хит-чарте радиостанции СВХ Плюс, но только один или одна ее удостоится. Кто со Всем скоро узнаем. Впереди третья, вторая и первая строчка. Но прежде давайте повспоминаем, что у нас творилось с десятой по четвертую.
5: 10.
6: Горячую десятку на этой неделе открыла моя Мишель на «Малиновой луне».
5: 9.
6: Девятая строчка. Артур Пирожков «Самый красивый».
7: Женщин все хотят увеличить, а я бы уменьшить.
5: 8.
6: Зиверт «Газ».
8: Газую, когда есть, везет тому, кто везет.
5: 7.
6: Самая высокая новинка на этой неделе Егор Крид, Артик Асти, «Карма».
5: 6.
6: Шестая строчка, группа «Винтаж», «Малахит».
5: 5.
6: Пилатов и Кэра, «Включи музыку».
5: 4.
6: И совсем чуточку не хватило «Вон Амуру», «Широка река», чтобы ворваться в призовую тройку.
5: Топ-20 СВХ Плюс. Бронзовый призер этой недели. 3. Место номер 3.

решил, что одного хита будет мало, и на этой неделе выпустил новую песню, точнее, переосмыслил Машу и Медведя и их суперхит под названием «Любочка». Что из этого получилось? Давайте маленький кусочек прямо сейчас просмотрим.

0: Вот так та самая легендарная Любочка звучит уже в 26-м году от Холли Флейма. Что ж, пожелаем удачи этой композиции в ротации радиостанции СВХ+. А прямо сейчас мы подключаемся ко второй строчке. И там у нас находится... Там находится...
1: Серебряный призер этой недели. Место номер два.

0: Ну, во-первых, это красиво и очень романтично. Тем более, когда такие талантливые ребята собрались вместе, плохо уж точно получиться не может. Бай Индия, Ахчон и Мота, Шаде становятся вице-лидерами в хит-чарте радиостанции СУК Плюс на этой неделе. И это означает, что на первой строчке у нас находится... Находится на первой строчке...
1: Песня номер один этой недели.
0: Елизавета Вальдемаровна, которая уже в начале года нас порадовала мини-альбомом «Надо проще», на этой неделе выпустила новый сингл «Это витражи». Но не об этом сейчас будем говорить, а о песне номер один. И тут пока витражам далеко. Зато очень близко песне «Проще». «Елка проще» — хит номер один радиостанции СВК Плюс на этой неделе. На этом моя миссия завершена. С вами этот час провел Эдгар Сторм. До встречи ровно через неделю. Оставляю вас с песней номер один.
1: Номер один. СВК Плюс номер один.

0: Весуна?
1: Весуна. Подснежники пробились. И у тебя получится.
2: Весна.

0: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
1: Kopā ar Roda Racing Viķernieku trasē. Nepalaid garām! 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
2: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
3: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
4: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ-ЛВ.
5: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И Кока-Кола или Кока-Кола Зеро 99 центов. Лидл стоит того.
6: СВХ плюс.
7: Понятно, где-то в пробке, но на сердце много.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

Я как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: маневрировал дроном с рододендронами у роддома Родион. Маневрировал, жену Маню нервировал. Весенние говорки на радио СВХ+.
1: Весна на плюсе. СВХ+.

0: твоя.
1: СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которую слушаешь.

0: Готовься к лету вместе с ЮСК. На мебель для дома и сада, матрасы, постельное белье, одеяло, подушки и товары для интерьера скидки до 60%. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Ну, у тебя уже есть кредиты?
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая полидебс программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И Coca-Cola или Coca-Cola Zero 99 центов. Lidl. Стоит.

0: агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн».
1: И радио СВХ Плюс представляет программу «Магнитики».
0: Каждый вторник с 18 до 19.
1: С повтором воскресенья с 11 до 12.
0: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
1: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
0: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
1: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
0: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
2: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно. Супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника». Рига. Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника». Если выгодно, то сейчас.
3: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valrīkstiem un kļavu sīrupu. Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1 eiro 39 centi. Maksima.
5: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.

Музыкальное хранилище. Золотой запас радио СВХ+.

0: как же этот кот в сапогах достал? Мельницу надо было врать.
1: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Лучшая музыка.
1: Голову теряю из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: 100% хиты.
2: Я слишком люблю, когда...

«Вокруг» на радио, которое рядом. Рядом. СВХ+.

0: громче радио. Больше весны.
1: Весна.
0: Весна.
2: Весна
0: на плюсе.
3: СВХ плюс.

0: лучшая музыка.
1: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова...
0: 100%-ный

0: радио, про которое рядом.
1: А ты пахнешь Том Форд, черри, черри, черри, леди, сам себе не верю.
0: СВХ плюс.

0: все, танцуешь, лиса?
1: После колобка к лету сбросить надо.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadē. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārdas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
2: Начнем лето весело? Два классных дня на Бум-Бум-Фесте в Икеа. Вас ждут музыка, танцы, представления, надувные аттракционы, игры, призы и, конечно же, много-много вкусностей и бомбических фрикаделек. Приходите всей семьей, чтобы повеселиться с нашими плюшевыми друзьями и бомбически хорошо провести начало лета. Ждем вас в Икеа в Риге 6 и 7 июня на Бум-Бум-Фесте.
3: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergano LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
0: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
4: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотни дней, я обернусь к границам.
5: СВХ плюс.

0: Музыка для всех.
1: Я на стену два крыла, и ближе ты. Ближе.
0: Только хиты. Только твоя.

0: Плюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается, я сильно пьяная.

0: Колобок, колобок, я тебя...
1: А я тебя...
0: А я тебя...
1: А я тебя...
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитной полезой программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП за маку проценту гарантии.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной полезой программа. Их сайт ЛКПП.ЛВ.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Veikalos Maxima zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 eiro kilogramā. Pilnpiena biezpiens Jaunpils 9%. 1 kilograms 3,49 eiro. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Готовься к лету вместе с Юск. На садовую и домашнюю мебель, шторы, пледы, коробки для хранения и матрасы скидки до 60%. Покупайте также на Юск.ЛВ.
6: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
7: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ-ЛВ.
8: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. līdz 31. maijam. Sinotip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinotip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
9: СВХ плюс.

Лучшая музыка. Носила туфли, примерила и ненамеренно всю мою душу не изобнару. 100% хиты. Я отвезу.

0: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mociņu. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
1: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
2: Внимание, Латвия! Магазин Cita Сантехника закрывается на реконструкцию. А это значит только одно. Супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? Cita Сантехника. Рига. Гуннара Астрас 8. Cita Сантехника. Если выгодно, то сейчас.
3: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam piedāvājumi ar paldies karti. Cukurs Extra Line 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Robansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Papīra dvieli Zeva Jumbo Everyday 2 eiro 39 centi. Maksima.
4: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
5: Биг Банк платит своим клиентам?
6: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.

0: Что это у вас, аллергия?
1: Да нет, просто много правды говорю. СВХ Плюс – лучшее радио. Вот видите, с лучшей музыкой. И лучшими весенними заставками. Видите, все правда.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
2: СВХ+.

0: Зимой,
1: зимой
0: от мороза щеки красные. Весной от витаминоза
1: зеленые.
0: Красиво живем. Ярко.

Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении AirBaltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
2: Big Bank платит своим клиентам?
3: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
5: и радио «СВХ Плюс» представляют программу «Магнитики».
4: Каждый вторник с 18 до 19.
5: С повтором воскресенья с 11 до 12.
4: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
5: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
4: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
5: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
4: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

0: посадил дед батарейки. Не на чем стало радио слушать.
1: Какая страшная сказка.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam īsie gurķi 1,99 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Rimi.
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ-ЛВ.
3: Маму, капец би ярасти тик дауд ципар лае пирктос?
4: Ох, кадрейс та бие. Картис нумурс, вардс, терминч, ну кас тик вилне?
3: Ко? Tiešām!
5: Mastercard kliktu pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
6: Подготовься к лету! Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
7: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
8: Прежнего.
7: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех. Музыка, которая вокруг на радио.

0: Лучшая музыка.
1: Так красивые слова, самые слова, но проще говоря.
0: Стопроцентные хиты.
1: Вечерами лет.

0: Ча-ча.
1: Слушай радио. Заряжайся весной.
2: Весна на плюсе.
3: Весна.

0: зеленая шапочка? Ты же красной должна быть.
1: Лето дождись, все будет. Дозрею.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: для всех.
1: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори.
0: Только хиты.

0: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении Air Baltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
1: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks. Veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārdas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima! Laime ir
2: tepat! Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
5: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
6: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
7: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
8: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера Прежнего». Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». «Вера Прежнего», 12 августа, концертный зал Дзинтере.

0: весенние обнимашки на СВХ+. Подходи, не стесняйся.
1: Весна.
2: Весна
1: на плюсе.
3: С ума мы сошли, в голове иллюстрации. Как мы полетим, мне нужно...
1: СВХ+.
4: Мы снова танцуем.

0: гуси?
1: Да.
0: И есть лебеди?
1: Есть.
0: А откуда появились гуси-лебеди? Это что такое?
1: Это весна, Маугли.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Velocidad.
1: Música для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

Сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: Рубрика для всех. Добрые глаза часто за слабость принимали. Только хиты. Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня? Только твоя музыка. Меня зовут, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
1: Сладкий мой, немало-мало, я с тобой себя потеряла. Сладкий мой, ближе, ближе.
0: СВХ+.

0: все.
1: СВХ плюс.

0: маневрировал дроном с рододендронами у роддома Родион. Маневрировал, жену Маню нервировал. Весенние говорки на радио СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна.
2: На плюсе.

шанса равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю,

находиться как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Музыка для всех. Для всех. Только хиты.
1: Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои
0: проекты. Только твоя музыка.

0: Весуна?
1: Весуна. Подснежники пробились. И у тебя получится.
2: Весна. Весна.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
2: На беду или счастье глоток. Меня в дур, а я люблю его.
0: СВХ Плюс.

0: Как же этот кот в сапогах достал? Мельницу надо было брать.
1: Весенняя сказка на СВК+.

0: Лучшая музыка.
1: Помнишь, как в школе?
0: Процентные хиты.

0: Плюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается, я сильно пьяная.

0: Музыка для всех. От зари до зари он со мной говорит и заполняет внутри все. Только хиты.
1: Я не вижу солнца из-за тебя. Ты ярче, ярче всех ты.
0: Только твоя музыка.

0: все танцуешь, лиса?
1: После колобка к лету сбросить надо.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

хочешь нежности и ласки? Снова веришь в эти сказки? Обо всем ты позабудешь.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ведра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
2: Теперь он пьяный под моей.
0: СВХ плюс.

0: Зимой,
1: зимой
0: от мороза щеки красные. Весной от витаминоза
1: зеленые.
0: Красиво живем. Ярко.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Я знаю пароль, я вижу ориентир, я верю только в эту любовь.
1: СВХ+.

нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс. Лето.

0: Рокет для всех. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Не любовь.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Загушканца. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Загушканц Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: Загорал Егорка в Булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдери по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: СВХ
1: плюс. Твоя душа от потери. Верю я, ты тоже верь. Наступит день, уйдет печаль. Придет ты.
0: Музыка, которую слушаешь ты.
1: У нее глаза. Два бриллианта, три карата, локоны ее.
0: На радио, которое слушает тебя.
1: Я словно замираю.
0: СВХ плюс. Радио, которое тебя...

0: Бежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Я слишком люблю, когда

которая вокруг на радио, которая рядом. СВХ плюс.

0: ВК+, настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно.
1: Лето.
2: Лето.
1: На плюсе.
3: Найдет тебе черно-белый цвет одиноких дней, одиноких ночей.
1: СВХ+.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

0: Музыка для всех.
1: Я на стену два крыла, и ближе ты.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: В стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ Плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ Плюс.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Weekend Lab 7. Только хиты.
1: Играй, выиграй, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

0: радио, которое рядом.
1: Ты меня забудь, ты меня прости, ты меня ночами тёмными не зови.
0: СВХ+.